В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 21 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японские синоптики предупреждают об опасно высокой температуре воздуха и угрозе тепловых ударов. Китайский корабль провел учения со стрельбой в исключительной экономической зоне Японии. Трамп предупредил, что Иран заплатит за гибель американских солдат. А сейчас обо всем подробнее. Представители метеорологического управления Японии предупреждают, что во вторник температура воздуха в ряде районов может резко повыситься до опасно высоких уровней и призывают принимать меры предосторожности от тепловых ударов. В понедельник палящий зной царил на обширных территориях от региона Тохоку на северо-востоке страны до региона Кюсю на юго-западе. Во многих отдаленных от моря районах столбики термометров поднялись до экстремальных уровней. В городе Кюсю префектуры Яманаси был зарегистрирован дневной максимум температуры воздуха в 39,4 градуса по Цельсию. Синоптики ожидают, что во вторник воздух вновь прогреется до подобных уровней на обширных территориях страны. Они прогнозируют, что дневные максимумы могут достичь 40 градусов в городе Кумагая префектуры Сайтама, 39 градусов в городах Нагоя и Маэбаси, а также 38 градусов в городах Сайтама и Кофу. Предупреждения о тепловых ударах были опубликованы для 42 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до префектуры Окинава. Жителям рекомендуется использовать кондиционеры воздуха и потреблять надлежащее количество воды и соли для профилактики тепловых ударов. Кроме того, население призывают избегать продолжительных занятий на свежем воздухе. Министерство обороны Японии подтвердило, что в воскресенье китайское военно-морское судно провело учения со стрельбой из пулеметов в пределах исключительной экономической зоны Японии, вокруг ее самого южного острова. Министерство сообщило, что два ракетных эсминца и судно снабжения ВМС Китая, а также фрегат военно-морских сил России были замечены примерно в 330 километрах к юго-западу от острова Окино-Торисима в Тихом океане. Морские силы самообороны Японии подтвердили, что все четыре судна двигались в северо-восточном направлении. Позже было подтверждено, что одно из этих четырех судов, китайский ракетный эсминец, проводило учения примерно в 180 километрах к юго-западу от острова, в пределах исключительной экономической зоны Японии. Экипаж китайского эсминца заранее уведомил суда в окружающих водах о месте и продолжительности учений. Официальные лица также подтвердили, что во время учений российский фрегат находился в близлежащих водах. Министерство обороны Японии заявило, что, насколько ему известно, это первый случай публичного объявления о проведении иностранным судном учений с применением огневой поддержки в пределах исключительной экономической зоны Японии. Министерство обороны считает, что учения подобного рода могут представлять опасность для судов в близлежащих водах. Министерство связалось с Китаем по дипломатическим каналам и продолжает наблюдение в этом районе. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обрушился на Иран с резкой критикой после того, как в ходе продолжающихся столкновений в последние дни были убиты американские военнослужащие. Он предупредил, что Тегеран заплатит во много раз больше за каждое убийство американского солдата. Трамп выступил с этой угрозой в социальных сетях в понедельник, отметив, что он отдал это распоряжение военному руководству, в том числе министру обороны Питу Хексету. Центральное командование США заявило, что оно нанесло новый раунд ударов по Ирану. Удары наносятся 10-й день подряд, а средства массовой информации сообщили, что Вашингтон дополнительно направляет на Ближний Восток истребители. Иранское информационное агентство ТАСНИМ в понедельник опубликовало заявление Корпуса стражей Исламской революции. Корпус утверждает, что

сотрудником китайской береговой охраны. Инцидент произошел в спорном районе Южно-Китайского моря. По словам официальных лиц, в понедельник китайское судно с экипажем из 8 человек приблизилось к филиппинскому военно-морскому форпосту на отмеле Second Thomas. Эта отмель фактически контролируется Филиппинами. По имеющимся данным, китайский экипаж начал съемку, и филиппинские силы направили резиновые лодки, чтобы отогнать судно. Филиппины опубликовали видеозапись, на которой видно, как суда приближаются друг к другу, а представители обеих сторон, судя по всему, держат в руках палки. Вооруженные силы Филиппин осудили Китай за агрессивные действия, которые они охарактеризовали как угрожающие жизни филиппинских военнослужащих и ведущие к эскалации напряженности. Китайские власти также опубликовали видеозапись, на которой видно, как их береговая охрана делает устные предупреждения на китайском языке приближающемуся судну и члену экипажа, держащему весло. Береговая охрана Китая обвинила Филиппины в искажении реальности, заявив, что филиппинские члены экипажа проигнорировали предупреждение, приблизились к китайскому судну и первыми атаковали его, в том числе с помощью длинных шестов. Министры иностранных дел двух стран планируют провести переговоры в рамках заседаний Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которые начнутся во вторник. Лидер правящей Великобритании лейбористской партии Энди Бёрнам принес присягу, заступив на пост премьер-министра страны. Депутат парламента Бёрнам в пятницу был избран преемником уходящего в отставку премьер-министра Кира Стармера на посту лидера партии и главы правительства. Его поддержали в числе прочих более 90% депутатов парламента от лейбористов. Других претендентов не было. В понедельник король Карл III произвел официальное назначение Бёрнама в Букингемском дворце и предложил ему сформировать правительство. Бёрнам – седьмой британский премьер-министр за 10 лет. На нового главу правительства возложена задача улучшить ощущение благосостояния у жителей страны и обеспечить стабильное руководство в условиях все большего недовольства в обществе по поводу стремительно растущих цен. Бёрнам, которому 56 лет, на протяжении 16 лет с 2001 года был депутатом парламента, а в 2017 году он стал мэром Большого Манчестера. Он вновь занял депутатское кресло, одержав победу на дополнительных выборах в июне. В одном из зоопарков Хиросимы животным дают охлаждающие лакомства, чтобы помочь им справиться с сильной жарой. В понедельник температура воздуха в Хиросиме поднялась выше 33 градусов по Цельсию, и смотритель зоопарка Аса выложил для оливковых бабуинов охлажденные ломтики арбуза. Животные собрались вокруг лакомства и с удовольствием его съели. Мальчик, посетивший зоопарк, сказал, что арбуз выглядел очень аппетитно, и, увидев, как его с удовольствием едят бабуины, ему захотелось вернуться домой и съесть мороженое. Сотрудник зоопарка сказал, что бабуины выглядели довольными и не проявляли обычной агрессивности, вероятно, из-за жары. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине – удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит.

0: 何タム。
1: もしもし、タムさん。
2: Привет, タムさん。
1: 今どこにいるの？
2: Где ты сейчас находишься?
0: タム отвечает.
3: 時計台の中にいます。
2: Я в башне с часами.
0: カイト уточняет.
1: え、中？
2: あ、внутри?
0: И добавляет.
1: じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
2: Сейчас приду.
0: Там отвечает.
3: わかりました。
2: Хорошо.
0: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
3: А, Кайто!
2: Ой, Кайто!
3: Кочи, кочи!
2: Мы здесь!
0: Кайто быстро подходит к девушкам.
1: Гоме, осоку натте!
2: Простите за опоздание.
0: Хорошо, что друзья наконец встретились.
2: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
1: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
1: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
1: ごめん、遅くなって。
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами.
3: 時計台の中にいます。
2: Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. 時計台 – это башня с часами. А нака – внутри. 時計台の中で – означает «внутри башни с часами». Ни за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а имас – это глагол иру в мас-форме. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол имас.
0: Мы изучили глагол аримас на предыдущем уроке. Чем он отличается от имас?
2: Имас используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется аримас.
0: Понятно.
2: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу ни и завершите фразу имас. Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «Я в башне с часами».
4: 時計台の中にいます。
2: Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
0: В нашей фразе ориентир – башня с часами, 時計台, а местоположение – внутри, нака, правильно?
2: Правильно.
0: Послушайте и повторите.
4: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。
2: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
5: Има доко ни имаска? Кайсац но май ни имас.
2: Давайте разберем эту беседу.
5: Има доко ни имаска?
0: Где вы сейчас находитесь?
2: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите доко ни имаска. Недавно мы узнали, что доко – вопросительное слово «где».
5: Кайсац но май ни имас.
0: Перед турникетом.
2: Кайсацу – это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни – это перед турникетом.
0: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
4: Има доко ни имаска? Кайсацу но май ни имас. Кайсацу но май ни имас.
2: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини это?
4: Комбини. Комбини.
2: А как мы узнали раньше, внутри?
4: Нака.
2: Попробуйте.
3: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
2: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
4: Information. Information.
2: А рядом?
4: Йоко. Йоко.
2: Попробуйте.
3: Information の横にいます. Information の横にいます.
2: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
3: Вакаримашта.
2: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
0: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Вакаримашта.
7: Вакаримашта.
8: Вакаримашта.
0: А теперь попробуйте сами.
4: Вакаримашта.
2: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
1: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
1: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
9: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
0: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
2: Настя, вы часто заходите в комбини?
0: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
2: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбини продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
0: Еще в комбини очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
2: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!